0: меня тут список моей десятки. А тут...
1: Но если...
2: He revealed your secret that you are hidden Russian Kabbalist.
3: Russian roots. Roots? Mm-hmm. La la la la la la la.